0: siete muoce sincia
1: voi si
0: fresco se la che
2: delino
1: будеме судить атентат спахал ту а грешника потрестаме теж ту нарядуем обисте сана пораду славности приправени чо скоро вроти приправте си пергамент перо законник принесте криш а ты котовский меч

0: за моим хребтом си шушкаю, же сам чудак, же сам лазун. Дагай остатни крали, а владцов я су в лазни. Je to jasné.
1: Tak, tak, tak.
0: Tak. Toho fičúra potrestám, podne jeho hlava.
2: Dnes je útorok, zajtra streda.
0: Vo štvrtok ráno bude na nádvorí verejná exekúcia s bubnom.

0: Дозвольте мне чёрт навргнуть.
1: Говорте, просим.
0: Говорте. Keby tak prišla z Bystrice nejaká delegácia, pokorne prosiac o

0: Желаю вам 300 золотых полезных. А дост!
1: Сварьте уста!
0: Але прочу таке чаканье.